Аганьюккут тун асурон мигитти куллертусарсаулертиллугу CBC укиортартуум наалаутингагу тамаанга эқарунни уллуми пингаюангулертоқ August 5 акуллеру 5 2026. Тагбаттусарсаунаарту уллаангуйун акунеаруктаакко нунабингмиут кингуваангиглу актуинеқарорсимаг матат қиммийяртаорсиматиллугит утертибиутайнаарунниарармата акунеарук утаққилоортиллугит қануиллерутаунаармагаан такио атаануарпат қауиса аарлук тоқ инуктитуллу қаллунаатитуллуппи валлаюлеқиқаттарнаарлуни тунгасугитти қуллертусарсаулертиллугу CBC укиортартуу наалаутингагу тамаанга эқарунни

0: Ilak, Wolf Carter, ingat dulu tuha hak babut. Dari Bali, ilagi lauk tabut tuha kau gerne hak matam na uksok tong miu tau lauk kimajok. Tuha bagi gelau na hak megap tigo tam na pigi aku tinga ilagi lauk tau tuha lauk karlu tigo kau herik kanak na hak Tamna Oksok tong miu tau lauk tok nuli ajuk Porter kut ananangat Tamna lu ngota kaksuni kinguwa kaksuni ilita gayau ningani kagitau yakut takulau gama kubiana kuni ilita gayau yakube gayau lauk tok unikasil lugu kingulak pamik tuhane agaptigo
1: Toko hakami ngo kuisung minar angit kao do, angit kao kami. Ihe kiafi yo kisigi ilugo. Iga lakun ngo toksula ilugo kuisung ta. Inna nga aksasakko nga pilagi akto kiasim. Tam nga pa na kiasa nilo inna nga ginasyo kami go inna nga abati ka. Panna raksunilo. Inaluhuak rukhaglukpan awak naigo, tukuhak naigo oksunigo ako kamaluni. Ani ilunilo. Tuminigo tumraksigo tahapsuma. Aklamutadu nga aksaktakiraminut. Aknaktam. Tadu nga katigamiyok. Jika enam itu go, angu disuruh tam nongkan laksun. Ina luhak rup angat kopa go, nongkan laksun. Terbunga tau kalim harus. Tuzak na sung metau, tuhau malu kama. Ak tuzak na suai kau laksun, masuk ni nuta kaksun. Akan nama gila anggap gila naya gini entah kaksi. Nana ko tikio timat tamna nutang anggup tau terak tau tuwek gila. Nana tikio timat igalak umik magpikilo ni nana tamna tikio nutang kanigo tamna Tahu tunggu man pitik sakol logo, tuak tidur logo, nanong mudat logo, antai lah logo, tuak tidur bago, tuak tidur tiga meok, aku tuak nanu takkan, antai lah bago pitik saman, katik walak aksini gak tanunga man kamu tuak aksini nanok tam. Ikapitik paksa nila o kamao. Taam na go, nutaka o kalak. Nanakluho ko ikihis ka kami aksa nila o kalak. Taam suma, agturang na bilag kami o nutaka kami na nukta. Taudung ito, manutaka kami taam na. Tahu ngaco iglume hilal tanu iglule aksugo hilal gel aksugo nanak mga kalat jiga ngame nerebak suni aktor kag na tam na nutakan niyo tam na dun nakatang ilu nakisan niyo dun nakatang tapos mga panyada Ako nakakalam na takata. Ano ni Tam na nagligi ilo ko. At arumigo ilo anong makilo ni agrakabigi kataga. Tapos sumigo pani ni Tam na nigilak sa kalan ni tutko katak sige tapos suma pani ata. Ano ni nagit ko ilo ko. Nikinungo ka kayo, anaanat kangiliutjuma laqtaqa ullerivioqsuugo akkuut taapsumago najaata angerlugo anaanamini utriya annerijaaqsaapi ilbivalloqsuugo pigallaamago inmiinigoopiumanngil qinnalukkanngo taasuunarqeaami matahaangatigo таамналлук анаанал анаанани тиккагунақунерлугу наалуксиниарлун нааттиарниартилхалерал лааманнгоо қиналлукками ангин ангинерлаат микитқилаллуаннигоо аввайлаангат қиммаа китарто аввайлаангат қиммаа китарто таамнаго оқааллерлунни нутараа таутунгитсуугалла неқитсертулуми неқитуарлунигоо накорнинналугоорнаут киааммагу таамналлуго аттулераарнааллук таанунга имайиннармут қивингааллунигооро улаттулхаангулала имаго тигиарамио киттаунуга мигиллуни имармутаа имаин оқангиксаавиэққарлунигоо нуигами аттулраарнаал ингиаллерлунни аттулраарнаа нуига пикунгатоқ пингоайоққаанганоқ ақоуиллунгааиарлиарипки қул пикунгатоқ пингоайоққаанганоқ ақоуиллунгааиарлиарипки қуллоқивлорунагоарлиарипки пулааллунилук аттулраарна була ман эқаруимман бигиарамингоо таакуак наяннилу таамнилу таутунгитсиугала инуксарриориарсутик пигиарами пиулерлутик икуманалугоортаавани хивунгаани таутуннаамман аяагоқориақаттақалуарсутингоо хивунганунгақаттарни иккуманалу таашмуго наяннимихи қа иккумаққулаагу таавунга унгатаанун михиқоллугу пилиммагу пиумангиткалааққарни таамна михиллуни таавунга иккумаққулаагут унгатаанута таамнаго ангут кингуллио луни михигиаамигами акуиго иликтиталлархаралуарсутик унгатаанун михикки илуни иккумаптаагут таан даавунга пиули иммигами арлунааналук таагоо хивунгаани таатуннаами имат уиварьяақаттақалуарлутку хивунгаануңақаттақи луна аллунаартаа би неяннигоо таавунга унгатаанун михиқоллугуппили имиммаго ду унгатаанунго михикки илуни арнартаа нанайа таамна аангуттаа кингуллиуги илуни михигиарлуни михикки илуни унгатаанунга акуагунго иппиннагаллаарсуни унгатаануннгари илунитаа ангутаатқиларта пиули иммигами иклумунгоортики инами таасумагуннаянни ангутаатқилам иммеруклунигоор имаксамини питқоллугуппи имма эрхи илунигоортаарна эхерумангиткалааққарлуни эхерами талубунга иннаксаллугмунгоори хеқ талубани aninga ga imiga marimiksai taqallaariga innakrallugoqtaarnauqaanna taika puugu taqmattarluti tigullugoorlugu mattarluniga tigugaarmago me ingaalaalle sanalu taakkuanigo kukeqqortuunallu taamna mi ingeraamittu eraalaaqtaalluli manngo igalaallaan ahivarlugu kapoqlugitaarpsuma angutaatqila taannego niqaaqallallaalukkalaarlunni kukeqqortuunallu ummatagu taakkuallu inu qoiqattarlugu aminiksaalugu taapsumanayan piuklutittaartama oqootalignunnguutiki nami niqitjiavagnunnguo tuttuunig niqitaqaart niqi ngo iklignartu ummatattamuagiaqalaarrutig anarnitsuaal iglumunnguutiki immigammik таахуманнаяни имаксаминигоорпитқорми има хэлвиго пиомангиккалаар киллуго апутчумаарпагерлуугоо итқуммақили магу иги иммигамми аннингага имеро маймиксай тоқаллаари ихерлунига римерлеерхатиттаа иерлүнни иммерлүннилүннери иллуттикила таамнага арнар ойниллүннилу ангуллу таамнаннулианиллу ангун тимгоотаарсу арнамгоотаарсума арнараартаамнин тарагсақаллерами нутарагсаа ани мат ага арнас паксааллугоо накиллу акигилаллаа итеқатсиарлунилу ингутаатсиараа хоқатсиарлунилаа аталиитсерлангаарлунилаа